0: Ženje, što nije vidna, nije na čala, nije kanza.
1: Поезде много людей.
0: Поезде много люди. Скажем все, да. Этот поезд и история.
2: Il demone del dubbio alternativo, l'ode il viaggio dell'evoluzione.